не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба.

И некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли деревья, теперь подросли, а годы летят, наши

для легких путей. И это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам.

утек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина или смерть, вольная воля или плеть.

паха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве полночь.

когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу

город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной.

все друзья. Вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.

0: шелестя доброй ночи, родной Ленинград. В парках и садах листья шелестят, доброй ночи, родной Ленинград.
1: Радио «Харьков-Зет».

уютных мест. От того, что пахнет липа или река блестит, мне от глаз твоих красивых

одинок такой, как ты, желанный, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

холодных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

0: Песни нашей победы.
1: Полчаса до атаки, скоро снова под танки, снова слушать разрыва.

поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала».

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 6 часов утра. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему незнакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он

0: Добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На СВО я по мобилизации с 22 года. Награду я получил в 24 году. Награда Георгиевский крест 4 степени. Мы участвовали в боевых действиях в районе населенного пункта Работино. Сдерживали натиск противника. Благодаря не только нам, там много подразделений было. Но тяжелым трудом было отбито Работино. Ребята сидели уже несколько дней без воды, без еды. Мы под плотным огнем противника, под птичками пробирались к ним, чтобы заменить, накормить, напоить. Также участвовали в эвакуации с линии соприкосновения раненых. 5 человек по темному уже на нас шли. Их наши расчеты БПЛА увидели, нас предупредили. Мы открыли огонь, артиллерия нам помогла еще. Собственно, группа была уничтожена, мы отбились. Все выжили без потерь, все хорошо было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясной.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Двигайся, блин!
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольской Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если скажут командир идти дальше, то, конечно, мы пойдем дальше. Поначалу наш полк не работал на FPU, когда я приехал. Мы все работали на стрелах, на ПЗРК, на вербах, то есть ракеты пускали. Но все сейчас стали переходить понемногу на FPU, потому что это более экономичный вариант для работы по беспилотникам. То есть ракета намного дороже стоит и экономичнее работать в FPV. И практичнее, и экономичнее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

поклонимся великим тем годам.

сомкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российской саваны снегов.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 7 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов. Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уж на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также

0: Нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Великое начинается с детства. Это не просто лозунг. Это начало большого, сильного пути длиною в целую жизнь.
2: Мечта стать военным врачом родилась еще за школьной партой. А так как желание ребенка искреннее и сильное, я исполнил свою мечту и успешно помогаю людям при выполнении боевых задач на линии боевого суда.
3: Когда-то я был мальчишкой, который бегал во дворе с игрушечным танком и мечтал о службе в армии. Сегодня я отвечаю за людей, за танки, на которых мы защищаем нашу страну.
1: В 17 лет поступил в военное училище, по окончанию которого попал на службу в Новосибирское ракетное соединение РВСН. Я не просто захотел продолжить династию, я захотел стать боевым офицером.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегата Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии, классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа, проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педагогического университета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших. Еще 65 человек

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первый шторм зашел с восточной стороны, заходили мы. Хитрости проявляли тем, что иногда просачивались сквозь боевые порядки. По одному, по два заходили с тыла, прочищали себе дорогу. Вот такими моментами, не афишируя нигде, грубо говоря, ночью работали. Опять же, защищенные средства, противодронные, одеяло использовали, пончо. Таким образом мы заходили. Вокруг населенников все было ископано. Очень глубокие траншеи, все в зеленках. Была железная дорога, с двух сторон лесополки густые. Это очень хороший укреп был. Такой, в который приходилось неоднократно заходить и заходить, заходить.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

0: тобой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 8:00 утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему незнакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.

0: Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Скадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я водитель с многолетним стажем, на гражданке работал водителем. Вот, катался по всей стране, столкнулся в армии с КАМАЗом. Ну, машина, конечно, бесценная. В плане ремонта всегда вывезет. Фу-фу-фу, за 3 с лишним года никогда не подводила. Ну, я думаю, как и на гражданке, логистика это, ну, ее никто не может отменить. Это жизнь. Также и у нас, у военных, все то же самое. Доставляем продукты, ну все, боеприпасы. Без нас никак. Каждый водитель, я знаю, у нас лично в подразделении работает на 100%.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прости меня, дед, что давно не была.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За отвагу Жукова, ну и СВО за выполнение боевых задач. В эвакуации много участвовал, да, вывозил и раненых, вот, и так завозили, ротировали, плюс завозили и продовольствие, и БК, ну а МТЛБ, эвакуации техники было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюс.ру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уш на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Западным странам необходимо безотлагательно приложить всевозможные усилия для урегулирования текущего конфликта на Украине. Об этом заявил в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что следует как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта непосредственно путем переговоров. Эксперт полагает, что недавние удары и заявления России в целом указывают на то, что происходит в данный момент нечто иное, и потому конфликт может вскоре заметно обостриться, а возможно и даже выйти из-за пределы Украины. Дэвис отметил, что киевскому режиму нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.
2: Брат, Чудское озеро зимой. Ты помнишь, брат, как враг.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все равно не смогут они сделать что-то колоссальное против нас. Я думаю, со временем, как бы оно ни происходило, все равно будет победа за нами. Мы участвовали в наступлении, взятие одного населенного пункта. Ну, не буду говорить какого населенного пункта. И надо было поддержать ребят огнем, пока они пытались подползти к населенному пункту. Мы разбирали блиндажи, уезжали, отрабатывали, тем самым давали возможность ребятам более безопасно это сделать и отвлечь внимание на себя. Ну, там не только, конечно, мы участвовали, также и артиллерия участвовала. Произошло так, к счастью, что без единой потери взяли населенный пункт, хотя он хорошо оборонялся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии, классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа, проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педуниверситета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, даже из недавнего у нас один из боевых товарищей, ему повезло чудом, на крайнем, получается, боевом задании наступил на край противопехотной мины, разорвало напашник, штаны, но сам чудом остался жив. Как бы, ну, он показал фотографии, на самом деле, показал эти даже штаны, так получилось, говорит, я, говорит, не знаю как, ну, повезло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

Зажжет закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. Ох, сколько ныне по стране

знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действием, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен. «Уничтожен», — сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в рейс Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛа по гражданскому автомобилю погибли водитель и пассажир. В результате массированной атаки БПЛа в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодец. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Были подбиты буром с очень маленького расстояния, покинули технику, получили контузии, ранения незначительные, больше всего досталось механику. Когда вылезли из техники, отошли буквально 5-10 метров, более-менее начали в себя приходить, поняли, что механик, к сожалению, не смог вывести. Вернулись, начали доставать, эвакуировали его, получил сильные ожоги, осколочные ранения, несмотря на свои там повреждения, отправили его в первую очередь. Но, к сожалению, погиб. И вот за то, что не оставили, не побоялись лезть обратно, вытаскивать там, горящий танк, за это вручили. В любом случае, каждый своего товарища, он повелел, не бросил эту ситуацию. Но командование так и считало, что надо наградить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действиям, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешове был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешов с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водители и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
2: Ветер.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Скадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После каждой задачи делаешь работу над ошибками, есть над чем всегда работать. Нету предела совершенства в нашем деле. Работа в городском бое, передвижение на поле боя со сменой укрытий, занимание укрытий, создавая огневое воздействие постоянно на противника или же подавляя противника, пока товарищ твой передвигается. Где-то с неудобного положения необходимо стрелять, с неудобной руки, например, проблема праворуких. Все пытаются под правую руку занять позицию, это неправильно. Надо работать с двух рук, как с левого плеча, так и с правого плеча. Как делать перезарядку с левой руки, так и с правой руки. Пробросы гранаты в том числе. Как с левой кидаешь, так и с правой кидаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действием, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в рейс Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водитель и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Это был хорошо укрепленный район. Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Также это были пулеметные точки. Это были также, как я говорил, минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центров ФОПОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясной.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты, 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действиям, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в рейс Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водители и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z.
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве полдень. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

любовь, открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя, война так война, найдет он свой крест на погосте. Любовь так любовь,

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба

Служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь, когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. В общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим, они у меня в курсе, они бегут как не в себя просто. Молодцы ребята, стараются. Быстрее добежать до орудия сейчас в связи с дронами, мы его маскируем всякими возможными методами, подручными способами. Раньше как было, подбежал к орудию, поднял ствол, выстрел. Сейчас подбегаешь к орудию, размаскировал его сначала. Размаскировал боеприпасник. Все это время, все это силы, все это пот. Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова. И участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом, все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины. Особенно, когда ротат. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемы в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, фипиришки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Ну, было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

И смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спешишь.

Поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах. Если что

отмолю, отмолю, отмолю. Я все слезы твои

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине, об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые три года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия Яцин. У меня расчет, он пестрый, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Винакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальдо. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи, в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

минарета, день остыл и сигарета, пеплом серебрится под луной. Есть горючее во фляжке, и остались две затяжки.

0: Архангел Михаил.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных на каждых. Учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось. Я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию. Не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо. Меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации. Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации, пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Инакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальда. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Луганская республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки. Тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА.
2: Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне.
1: В деревню зайти, сбросить листовки, пешком? Развернуться, чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку.
3: Сейчас пусть поймает нас. Я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
4: Листовки засняли, доработайте.
5: Я поймал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 3 часа дня.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуев, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Инакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальда. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различий между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи, в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков-З. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодец. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. Заинтриговало меня это. Но я подумал, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает координаты местности, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

Будем жить, ребята, будем жить, чтоб Иуд предателей добить. И на нашей, на родной земле не сгорали улицы в огне. Будем жить, Господь нам завещал, от начала жить и до начал. Будем жить мы в песнях и стихах,

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуев, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Енакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальдо. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся Херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: поедет, черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были Богатырь, Добрыня, Коловрат, многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
3: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
2: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
4: Земля, воздух, не работаем.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержал. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, вот это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодезь, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясной.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь. Когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня аж, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился домой.

0: небо костры.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью. По этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятков фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Вот, я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. Ну, в общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим, они у меня в курсе, не бегут, как не в себя просто. Молодцы ребята, стараются. Быстрее добежать до орудия. Сейчас в связи с дронами мы его маскируем всякими возможными методами, подручными способами. Раньше как было? Подбежал к орудию, поднял ствол, выстрел. Сейчас подбегаешь к орудию, размаскировал его сначала. Размаскировал боеприпасник. Все это время... Все это силы, все это пот. Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова и участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом, все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 4 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 4 июня столбик термометра днем будет показывать 22 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 4 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 22 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 14. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и я.

0: дочке сразу жизнь становится иной. Встретишь ветерочком, милою в садочке, сразу жизнь становится иной.
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Винакиево, Геничинский и Старобельский. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальда. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Янакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи, в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

радио. Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины, особенно когда ротация. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемые в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, фипевишки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Но было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио Харьков Z.

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один. Может, ошибаюсь.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые 3 года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия ЯЦУМ. У меня расчет, он пестрые, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты, 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. «Придется держать ответ, и никто этого не забудет», — сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действиям, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водители и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учат летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось. Я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо. Меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.

беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали.

0: Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодезь, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА. Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне. В деревню зайти, сбросить листовки, пешком? Развернуться, чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку. Сейчас пусть поймает нас, Эмили. Вот, я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
2: Листовки засняли, доработайте.
3: Я поймал.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям Винакиево, Геничинский и Старобельский. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальда. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи, в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся Херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. И, ну, заинтриговало меня это. Но я подумал, ну, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает, ну, координаты, местность, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, ну, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, вот что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Обратный провод за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали.

0: мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, нас с тобой, нас с тобой.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.
3: Горизонт степи дует ледяной.

0: Помни, ты герой.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были «Богатырь», «Добрыня», «Коловрат», многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты, 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действием, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен. «Уничтожен», — сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в рейс Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛа по гражданскому автомобилю погибли водитель и пассажир. В результате массированной атаки БПЛа в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольской Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели

0: отопления. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
1: Почему день?

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Инакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальда. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодец. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удар и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятное дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 11 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские. Орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответят за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Скадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

улицах наших побоя, врагами долго будут люди петь и распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

Я за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, под ноги. Давай закурим.

вспоминать. Давай закурим, товарищ, под мой. Давай закурим, товарищ мой.

Давай закурим, товарищ одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты, 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действиям, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛа по гражданскому автомобилю погибли водители и пассажир. В результате массированной атаки БПЛа в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в ПВ дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторы. Есть. Птица готова. Соединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будет производиться рама беспилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки в подразделение в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: позабыть нельзя.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

знакомый дом, зеленый сад и нежный.

забытый, старый забытый вальсон. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсон, этот негромкий вальсон.

Радио. Харьков Z. В Москве 2 часа ночи.

0: Клянуть, и морозный воздух чистый наполняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорого взглянуть, любо-дорого взглянуть, взглянуть.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Для чего нужны цветы?
1: Чтобы их дарить.
0: Для чего нужны мечты?
1: Интереснее жить.
2: Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть?
1: Для чего?